0: ВАЗ 21 уника машинасын сатам. Пробег 728 километр. Мине М7 трассасының 728 километрында табаласыз. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня мороженое «Эскимо» 29 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
4: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
5: Дингизге барасым килә.
6: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
5: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезге.
7: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
8: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
9: Жәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
10: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
11: Омикронга әлбәттә.
10: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
12: Акция 26 елның 30 июненә кадәр дәвам итә.
10: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-нче йорт.
13: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Прарабның улы қымлықта ойнамай диярлік. Бары тек тоқтаусыз ақыра, хам ұрлай. Татар радиосында реклама.
1: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
2: Рураям тортун кабам, кузерни юмам, хэм бола шака хатхан кебек булам. Аналар ше мэхэбэ пэлэн эзерлэнгэн. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны бирлэштіргэн, затлы хэлэл десерт ул. Рураям. Казанда Пятёрочка хэм верныйдан, Уфада бейрэм кебетлэрнэн зэгэс.
3: Ох, кызу! Плюс 30-ны курсэтэ!
4: Бошыңны рәхәттә суыт! Бары тик пирамидада, 22 июльде, жей, юнлайл белән очраша!
5: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
4: ТИМ ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

0: Сүз білән кішіні өпкелетірге бұла, әсізлік білән өтірірге. Татар радиосында реклама.
1: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
2: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул. Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня рыба скумбрия атлантическая свежемороженая 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Борон-борон заманда бер патша яшәгән. Бакчамны тиз бизәгез, үсемлекләр үссеннәр, яшелләнеп чәчәк атсыннар дигән. Батыр клеверга чапкан, патшага кирәкнең барысын алган. Бакчага утыртып чыккан, патша бик тә шатланган, батырны бүләкләгән. Клевер декоратив үсемлекләр питомнигы. Ландшафт буенча консультация Бушлай. Мамадыш тракты 58, Залесная 58.
5: Эй, Вагый! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
6: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
5: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
7: Молодец! Мне тоже надо.
8: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
9: Гайле бер табын артына жиылса, иң кадерле мизгилләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Пассивнұқтару сайтында. Яңа елны бірінші болып қаршыла.
1: ООО «Пассивнұқтару» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й ер. ОГРН 118-784-718-9484. Ешеклеу алды плюс.
2: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Pasir.ru сайтында яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО Pasir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50-й йорт. ОГРН 118-784-718-9484. Ящиклява 6+.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Қатын-қызның қошлары оның адекватлығын көрсетуші индикатор болып тұра. Татар радиосында реклама.
1: Эй, Вағи! Ты корм что, стероиды даешь?
2: Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
1: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
2: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
1: Молодец! Мне тоже надо.
3: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
4: Рураям тортун кабам, кузерни юмам, хэм бола шаққа қайтқан кебек болам. Оналар шеме хэбэ пілен әзірленген. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны бірлештірген, затлы хэлэл десерт ұл Рураям. Қазанда Петерочка хэм верныйдан, Уфада бейрам кебетлерінен зәгіз.
5: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг, снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
6: Ох, қызу! Плюс 30-ны көрсәте!
7: Бошыңны рәхәтте суыт! Бары тек пирамидада 22 июльде жей юңайыл білен ұшыраша!
8: Салют, бенгал ұтлары һәм татар эстрадысы бір сәхнеде!
7: Тейн ТВ түп юңайыл концертін түшіре!

0: Үшінші күн тұташ яңғыр яуа. Хатында депрессия. Қойшан қорама тәрезеге қорап тұра. Әгер де ертеге яңғыр тоқтамаса, үйге күртесі болыр, мағайын.
1: Татар радиосында реклама.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Бурун-бурун заманда бір патша яшаган. Бақшамны тез бизегіз, өсімліклер өссіннер, яшілленіп шешек атсыннар деген. Батыр клеверға шапқан, патшаға керекнің барысын алған. Бақшаға отыртып шыққан, патша бікте шатланған, батырны бөлекләген. Клевер декоратив өсімліклер питомнигі. Ландшафт бойынша консультация «Бушлай». Мамадыш тракты 58, Залесная 58.
4: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке.
5: Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
6: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
7: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
8: Татар төнге клубы
9: җәйге террасага күчә. 11 июньдә махсус кунаклар. Эссе, мип төркемнәре, Зарина Асылкаева, Наилә Славина. Башлана кичке сәгать 8-дә.
10: Казан Мол, терраса, кру и рекле. Я щекляю уникий плюс.
11: Ох, кызу, плюс 30-ны күрсәте.
12: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй юңайыл белән очраша.
13: Салют, бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
12: Тин ТВ төп яңайыл концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
13: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
14: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, Ильича йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикләү 6+.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: тұрмышыны нешек бар шулай қабыл ете башласаң, ішкішілікке берілерге мүмкін. Татар радиосында реклама.
1: Дингізге барасым келе.
2: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиенттар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, дингізні да көрірбіз.
1: Алайса, автомобиль артымнан диалог автоға, анары дингізге.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках мести и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Ғойлә бір тобын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезге тәм һәм жылылык бүләк итә. Әлмәт сүт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
5: Рураям тортын кабан, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән эзләгез.
6: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
7: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы татнаш азықларны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
8: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
11: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент артынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
12: Фундамент нақ болсын десен кеңеш түгіл, «Илман» керек. Шынки мотор үн сөзден түгіл, цементтан башлана. «Илман» 226-93-45.
13: 226-93-45.
14: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
15: Әлігіне кізік. 2001 жылда жыршы Алсу Сафинының «Алсу» есімлі альбомы дүния көре. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кізік. Татар радиосына 25 яш.

Куб сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда. Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Миаулаған мәшіге ишікні ашқаш ол шықмай тұра екен, демәк ол шығарға да тіләмей, ол сенің шығып кетуіңні тілей. Татар радиосында реклама.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
3: Фундамент нақ болсын десен кенеш түгіл, Илман керек. Шынки мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
4: 226-93-45.
5: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.